0: 210.
1: А? 210? Вот министру раздадите. Ему на развитие авиации.
2: Защита.
3: Спасибо.